0: Над воды.
1: На działce.
2: И на солнце.
3: Завше на Макса. Лато на Макса.
4: МФ Макс. Лато на Макса.
1: Лато на Макса.